Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Речи Господь Господеве моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и Господь

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и судей.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси и на земли.

побежи, Иордан, возвратися вспять, горы зыграшася яковни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися яковни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотворить.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нози имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенни вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господем во стране живых.

Сам Господи, вя всех я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, веку благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь на Господа, нежели надейтесь на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Все языцы обедошамя именем Господним противлякся им. Обышедшие обедошамя именем Господним противлякся им. Обедошамя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в тернии, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в нидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень Его же небрегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дома Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославленное есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафіст Пресвятой Богородице пред іконою Донская. В збранні воєводі побідітельна я, яко ізбавшися от злих, благодарственне воспісуєм ті рабі твої Богородице, на яко імуща державу непобідімою, от всяких нас бід свободі дозовієм ті. Радуйся, владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Архангела благовестия, слышавши пречистая, кротостью прият волю Господа своего, и во смирении сердца отвеща, се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему, мы же дивящиеся, как у Сын Божий, Сын Девы бывает, с Гавриилом благодатную песнями сими почитаем. Радуйся, отроковице, от всех родов Богом избранная, радуйся, скинье Духом Святым осененная, радуйся, живоносная обитель Света Божественного, радуйся, Мати Божия, спаса миру росшая, радуйся, всепетая, яко сотворите величие сильный, радуйся, яко и в славе икон Твоих, величие сие явлено бысть, радуйся, яко Тобою благодатное, невидимый нам приобщися, радуйся, яко чудотворными иконами Твоими, благодать и милость нам источися, радуйся, Владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Видяще Тя, Богородице, на объятиях Своих младенца Христа держащую, и главою к пречистому лику Его кротце приникшую, разумеваем божественную любовь Твою, и непрестанное в мире ходатайство, веруем, яко имаше веле дерзновение, ко благосердию Владыки, Ему же давшему нам Тя, благую заступницу, благодарственно поем Аллилуйя. Разум немощный не может постигнуть и глубину смиренного служения Твоего, Госпоже, Искупителю нашему, не имевшему на земле, где главу подклоните, егда же прииде великий и трепетный день страданий Сына Твоего, Богомати, оружие смертное пройде душу Твою, сего ради сердцем соболезнующе, глаголем Ти таковая. Радуйся, незлобивая агнице, вертеп и бегство смиренно приимшая, радуйся, богоприимца Симеона, скорбное проречение, в сердце начертавшая, радуйся поношению Сына Божия сострадавшая, радуйся крестный путь Его, слезами оросившая, радуйся муки Его крестные, сердцем разделившая, радуйся кресту предстоянием, совершенство любви Твоей явившая, радуйся гробу Сына Твоего благосердый плач принесшая, радуйся воскресением Его, паче всех обрадованная, радуйся, Владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Сила Вышнего соделатя благодатная, источник неоскудевающий утешение бедствующим, многи бо скорби претерпевши, можеши и искушаемым помощи, людям верным, люте страждущим, от нашествия иноплеменных, благоволила есть явить образ Твой, в знамении милости Твоей, як о стране нашей, в защиту от враг видимых и невидимых, их же помощью Божию побеждающе, Спасителю Богу воспеваху, Аллилуйя! И мы щетя подвигоположницу, шествующую по стопам Владыки Христа, мужество исполняхуся первосвятителя и подвижницы благочестия земли нашей, беды и напасти претерпевающие, сии учаху люди Духом Господеви работать и ведущие, яко сила Божия в немощи совершается, мы же видящие веру Отец наших, явление благодати, притворившие злоумышления во нравы добрые, достойно Тя, наставницу верных, ублажаем. Радуйся насаждение веры и благочестия, радуйся образе несокрушимого терпения, радуйся духа уныния и боязни отгнания, радуйся духа разума и крепости стяжания, радуйся близ донских струй чудную икону Твою явившая, радуйся реки слез народных ею иссушившая, радуйся доблести богатство нам вручившая, радуйся молитвенников земли нашей возрастившая, радуйся, Владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Буря превеликого нашествия наплеменных потряси землю нашу, но невозможе пламень угасить и веры в покров Твой, Богоматерь Пречистая, великий печальник земли нашей, преподобный Сергий,
призвав на помощь Святую Троицу и Тя Владычице с упованием благослови святого князя Димитрия с дружиной в поход против врагов и предрече ему победу, тем же научи всех петь и всесильному Богу в Троице славимому Аллилуйя. Видя икону Богоматери на поле брани от донских предел пришедшую и приим послание от Сергия Преподобного с напутием, да поможет ти Бог и Святая Богородица, возрадовайся, князь Димитрий, яко сама владычица, грядет на супостаты, и воспрянув духом, с надеждою поведе воины своя на тьмочисленное полчища, и победу одержа, икона же твоя, владычице, молниеносным блистанием зрака твоего, враги устрашающи, залог победы являше, сего ради благодарственно и радостно, поем ти похвальное сия. Радуйся, Мати Господа сию, небесное воеводу, радуйся земли нашей от века помощи и покрови, радуйся воину мужества неодолимого дарования, радуйся врага исконного, грозное низвержение, радуйся воинов иноков, на подвиг ратный избравшая и укрепившая, радуйся страну нашего ты гайноплеменных освободившая, радуйся в явлении иконы твоя, лучами солнца правды верных осиявшая, радуйся преславную победу, православно тя чтущим даровавшая, радуйся, владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Богоявленную звездою восия икона твоя пресветлая, озаряющий утро брани и возвещающий благословение Божие ратоборцем на брань жестокую сыноплеменницы подвигшимися, весь день той предстояху Сергий Преподобный и иноцы мнози в молитве неотступника Святей Троице, вечер уже бывшу, победу старец духом познал, радостно сию провозгласи, и благодарственное пение совершився щедрому Богу, призывая и нас велигласно воспеть Ему Аллилуйя. Видя очима веры течение битвы и молитвы ратоборцы укрепляя, поименно поминаши преподобный Сергий вожди и воины убиенные, мы же имуще завет Его память о таковых особотворите, ведущие силу молитвы, победу оружию приносящая, из глубины сердца воззовем Божией Матери, всемощней покровительнице, душу свою полагающих за други своя. Радуйся, меч гнева Божия, на продерзая направляющая, радуйся из правды венец победы соплетающая, радуйся с храбрыми непреоборимо споборающая, радуйся к подвигам, в обранних дух возвышающая, радуйся у раненых, своим попечением не оставляющая, радуйся убиенных к вечному покою управляющая, радуйся вдовиц и обещатствованных, благодатно утешающая, радуйся воеводу изрядная, непобедимо державствующая, радуйся владычице, заступнице верных приблагая и скорая, провозвестник спасения от внезапного нашествия иноплеменных, явися образ твой, заступнице скорая, неприятелем во град в нити уже готовым, с верою и слезным молением, обнесоша его людие по стенам и стогнам града и поставиша посреди воинства в походней церкви со Сергия Преподобного и в молитве прилежаще, усердно взываху всемилостивому спасу, Аллилуйя. Воссиявшу солнцу, узареша стригущие воини, яко опусте стан неприятельский, нощью страх внезапу нападенания, от некие велия силы и смутившися, неудержимо бежаша даже до предел земли нашия, и все изгибоша, о предивная заступница наша, твоими молитвами скоро избавление сие бысть, да исполнится же древний храм, возвысивайся на месте, и где же стоящий чудотворный образ твой донский, гласа хвалы сия. Радуйся священию гасимая, веры огнь воспламеняющая, радуйся граду нашему стражене усыпающая, радуйся уповающих на помощь твою непосрамляющая, радуйся плач верных вскоре в радость притворяющая, радуйся в бегство враги обращающая, радуйся призывающим тя помощь подающая, радуйся со святителями и преподобными град нашу граждающая, радуйся иноков,
под сенью иконы Твоей учреждающая, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая, восхотевши оградите землю нашу, державная покровительница наша, многожды козни иноплеменник разоряши, пределы страны наши охранящи, и победы дивные, даже без крови подающие, благоволи, о Мати Божия, в мире глубоце и союзе любви вселенную сохраните, Тебе бодадеся благодать всемирного заступления, пред Владыкою всех, Его же воинство небесное славят, поюще Ему Аллилуйя. Нового стража неусыпного града нашего, достойно почтите хотящие, соборный храм люди благочестиви, в донстей обители соорудиша, и на стене храма живописаши икону Твою, Богомати, в божественное ограждение страны нашей, якуда от вне находящей врази, отражени будут неотступными молитвами Твоими, Тебе же, яко сущий с нами, соупованием глаголем. Радуйся, Бога живого, одушевленный храме, радуйся, Мати мира, укрощающая смятений волны, радуйся ночных бдений и молебных пений, скорое слышание, радуйся, доброе пристанище душам, спасение ищущим, радуйся икону Твою, яко знамя побед даровавшая, радуйся страну нашу в достояние свое избравшая, радуйся браней прекращением, мир и радость приносящая, радуйся ко благочестию страну нашу приводящая, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая, рассеявшися тучи напасти молитвами Твоими, заступнице всеблагая, теплая заря покаяния восходящая, предваряя токи благодати, призывающий к подвигу, ежеверовать и право и жить и свято, простриже покров Твой, о благодатная Мати, на всех грядущих узким, но вожделенным путем Христовых заповедей, да все познают, яко с нами Бог, Ему же поем, Аллилуйя. Весь мир страждет грех ради человеческих, во зло его повергающих, в Тебе, Мати рода христианского, начало общего избавления бысть, исполнение всякие добродетели, даруй же нам узреть, Богомудрая Дево, в Евангелии Сына Твоего, свет божественный, да отверши горечь греха, сладость благочестия обрящим, взывающий тиси цевая. Радуйся благодати живоносной источниче, радуйся заблудшим путеводной светильниче, радуйся слезне кающимся, обновление подающая, радуйся ходите в законе Господне наставляющая, радуйся молитве тепле научающая, радуйся подвигу поста вспомоществующая, радуйся греховные помыслы, властно от нас отгоняющая, радуйся братолюбием, темную злобу побеждать и наставляющая, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая, всех немощных крепости, печальных радование, страждущих посещение, верных дерзновение Ты еси, пречистая Владычице Богородице, всех притекающих под сень креста Господня, ко спасению приводиши, допознавши Христа, Божию силу и Божию премудрость, воспоют Ему Аллилуйя. Ведь и многовещаний постигнуть не могут, человеколюбивая Мати, бездну щедрот Твоих, назвостраждущей беспомощно изливаемых, и мы, сладость утешения в нуждах познавши, благословляем Тя с верою и чествуем с любовью, моление возносяще, пред образом Твоим сицевая. Радуйся в скорбях земных, волю Божию смиренно приимшая, радуйся в обуреваемых, в тихое пристанище водящая, радуйся болящих, милосердная целительнице, радуйся вдов и сирот, незримая питательнице, радуйся страждущих, любовью окружающая, радуйся долго недужных, сладости расти приобщающая, радуйся чад своих, от фраг необорима защищающая, радуйся, яко слезами радости, икона Твоя украшается, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая. Спасти хотя мир, Сын Божий, из Тебе, Дево, плотью обличейся,
естество наше паче обнови, дивное Божие смотрение о нас Тобою, Дева, исполняется, яко Ты и сего истину погибши взыскание и грешных исправление, и Тобою от отчаяния избавлени, дерзаем с весельем пяти Богу, Аллилуйя. Стенайся несокрушимая Церкви Христове, всенепорочное Дево, верное Бо во искушениях укрепляеши, миром и любовью ограждаеши, всего ради и гваси молитвенни, не умолкают зовущих Ти. Радуйся от купели крещения, благая путеводительнице, радуйся целомудрия юных оградительнице, радуйся матери многотрудным и зрядная помощнице, радуйся чад непокоривых мудрая наставнице, радуйся в сиротстве дивное утешение, радуйся враждующих нечаемое примирение, радуйся беззаконующих, светом правды просвещающая, радуйся грехи наша, в море милосердия потопляющая, радуйся Владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Пение всеумиленное приносим Ти, вместившее ипостасное Слово Божие, Сын Твой, Агнец Божий, в земле грехи мира, заклается и дается вснеть верным, сподоби нас, Мати Божия, достойно причащайтеся при чистых тела и крови Его, до спасения улучивши, воспоем жизнодавцу, Аллилуйя. Чи Отца Небесного, Мати Сына Божия, невесто Духа Святаго, неисчерпаемое море даров божественных Ты еси, Всесвятая Дево, умоли человеколюбца Господа, открыти нам источник всеоживляющей благодати, да очищенным сердцем почимся возрастите плоды Духа в радости и веселье зовущите. Радуйся плодов Духа Святаго, стяжание всецелое, радуйся радостью духовною, упоение причудное, радуйся мира непоколебимого дарования благонадежное, радуйся благости и любви, исполнение примирное, радуйся милосердия насаждения неувядаемое, радуйся веры живые, утверждение несокрушимое, радуйся кротости наставница несравненная, радуйся вражды, разрушающее средостение, радуйся Владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Благодатную помощь многожды являлась и Царица Небесная, через чудотворный образ Твой, от смерти скорое и неизбежное изымающее, так и образ всечестного успения Твоего на обратной стороне иконы Донские, от лет древних писанный, знамени есть всякому подвязающемуся, да не убоится смерти, но взирая, как у душа Твоя, приемлется в руце Бога живаго, с надеждою предает себе в час смертный судьи всех Богу, вопия Ему, Аллилуйя. Поюща Тя в молитвах неусыпающую Богородицу, Святей Троице предстоящую вопием Ти, пробуди нас светом живоносного успения Твоего, от смертоносного сна нерадения, о спасении души, и спроси нам с Господем примирение, егда же приспеет жатва смертная житию нашему, огради нас всесильным предстательством Твоим от духов злобы, да Тобою водими достигнем Царствия Небесного, иде же незаходимое солнце правды, не вечерний свет, славы божественные изливает, о Всесвятая Дево, от херувим воспеваемая, прими от нас недостойных, похвалися я. Радуйся, обрадованная, во успении Твоем нас не оставляющая, радуйся, Мати Всепетая, одесную Бога предстоящая, радуйся, горнего мира, красото боголепная, радуйся, кладезю богомысля неисчерпаемый, радуйся, любви божественной неугасимый светильниче, радуйся, греховных уз, скорая решительнице, радуйся воздушных мытарств, безбедное прихождение, радуйся благая вратарнице, дверей райских отверзение, радуйся Владычице, заступнице верных приблагая и скорая. О всемилостивая Владычице Богородице, страны нашей дивная заступнице, обидимых прибежище, грешных спасение, страну нашу от враг защити,
вселенную всю миром благослови, веру православную укрепи, кресткое мужду с упованием понести помози, в любви и согласии всех нас соблюди, и в радость Господа внити сподоби, поющих Ему Аллилуйя. О всемилостивая Владычице Богородице, страны нашей дивная заступнице, обидим их прибежище, грешных спасение, страну нашу от враг защити, вселенную всю миром благослови, веру православную укрепи, кресткое мужду с упованием понести помози, в любви и согласии всех нас соблюди, и в радость Господа внити сподоби, поющих Ему Аллилуйя. О всемилостивая Владычице Богородице, страны нашей дивная заступнице, обидим их прибежище, грешных спасение, страну нашу от враг защити, вселенную всю миром благослови, веру православную укрепи, кресткое мужду с упованием понести помози, в любви и согласии всех нас соблюди, и в радость Господа внити сподоби, поющих Ему Аллилуйя. Архангела благовестия, слышавши пречистая, кротостью прият волю Господа своего, и во смирении сердца отвеща, «Ся раба Господня, буди мне по глаголу Твоему, мы же дивящийся, как о Сын Божий, Сын Девы бывает, с Гавриилом благодатную песнь сими почитаем. Радуйся, отроковице, от всех родов Богом избранная, радуйся, скиния, Духом Святым осененная, радуйся, живоносная обитель света Божественного, радуйся, Мати Божия, спаса миру росшая, радуйся, всепетая, яко сотворите величие сильный, радуйся, яко и в славе икон Твоих, величие сие явлено бысть, радуйся, яко Тобою благодатная, невидимый нам приобщися, радуйся, яко чудотворными иконами Твоими, благодать и милость нам источися, радуйся, Владычице, заступнице верных, приблагая и скорая, в избрании воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем те раби Твою, Богородице, но яко имущая державу непобедимою, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти. Радуйся, Владычице, заступнице верных, приблагая и скорая. О, Пресвятая Владычице, Дева Богородице, заступнице наша, благая и скорая, воспеваем Ти все благодарственная, за чудные дела Твоя, песнословим от лет древних, неотъемлемое заступление Твое граду и стране нашей, чудотворным образом Твоим донским всегда являемое, в бегство обращаются полцы чуждих, граде и веси невредими сохраняются, люди же от лютой смерти избавляются, осушаются очи слезящие, умолкают стенания верных, плач в радость общую притворяется, буди и нам, Пречистая Богородице, утешение в бедствиях, возрождение надежды, образ мужества и источник милости, в скорбных обстояниях неистощимое терпение нам даруй, подачкое мужда по прошению и нужде его, младенец.

нагло злострадания, уповая молитвами Твоими, получите грехов извлаждение и с Богом примирение, умолись тяжати нам Царствие Небесное и слики ангелов и святых, там восхвалите пречестное имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Заступница верных, преблагая и скорая, пречистая Богородица Дево, молим Тя пред святым и чудотворным образом Твоим, да як уже древле от Него заступление Твое, граду нашему даровала еси, так и ныне нас от всяких бед и напасти милостивно избави, и спаси души наши, яко милосердая. Всепетая и всеславная Царица Богородице, Мати всея твари Содетеля, христианская надежда и заступница, не надеющимся и отчаявшимся скорое надеяние, молим Тя, милостиво буди нам грешным, не остави раб Твоих и не отрини моления недостойных, молимся, взирающих к образу Твоему честному, святые и чудотворные иконы Твои и вопиющие, с плавающими и путешествующими да пребудет милость Твоя, о Владычице, ризою Твоей честною защити и во всяких местях злых верное соблюди, и молися крошимося из Тебе Христу Богу нашему, да спасет от грех души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твои Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, в небесные обители приселившаяся с плотью, сущая на земле, никак уже оставилась и Богородице, образ божественный и многочудесный, пречистого лица Твоего, зрете любящим Тя, и поклонятися даровала еси, яко знамение Твоя благодати, чтим Его в обызающе. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, им же заступление дивное, граду Твоему,

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть льбес, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро, и от взоров схоронил все хищники.

и соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

Значит, много в нас не яда, добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места —

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна, а укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат, лжеучений и цитат.

прок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

он от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачуя душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть ильбес, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

Domus Christus.

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит. Ты лучше будь к себе честнее и строже.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется уроном, блины все твои.

душу в чистоте храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

убийцы. У них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи. Их руки все в крови, и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд, порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную меня, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь, от Сиона, и Господь.

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд, верны вся заповеди Его, утверждены век век.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века, от восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его, кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай на небеси и на земли, воздвизай от земли нищие, от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

И побежи, Иордан, возвратися вспять, горы зыгравшися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордане, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотвори. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа, уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, весотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения. Благо угожду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадим, чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворе дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бы душами, именем Господним противлякся им. Обышедше бы душами, именем Господним противлякся им. Обы душами, яко пчелы соты, разгоревшися, яко огнь в тернии, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, в шед вня исповемся, Господи. Сия врата Господня, праведни внидут вня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафіст Пресвятой Богородице пред іконою Донская. В збранні воєводі побідітельна я, яко ізбавшися от злих, благодарственне воспісуєм ті рабі твої Богородице, на яко імуща державу непобідімою, от всяких нас бід свободі дозовієм ті. Радуйся, владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Архангела благовестия, слышавши пречистая, кротостью прият волю Господа своего, и во смирении сердца отвеща, се раба Господня, будь мне по глаголу твоему, мы же дивящиеся, как у Сын Божий, Сын Девы бывает, с Гавриилом благодатную песнями сими почитаем. Радуйся, отроковице, от всех родов Богом избранная, радуйся, скинье Духом Святым осененная, радуйся, живоносная обитель света Божественного, радуйся, Мати Божия, спаса миру росшая, радуйся, всепетая, яко сотворите величие сильный, радуйся, яко и в славе икон твоих, величие сие явлено бысть, радуйся, яко тобою благодатное, невидимый нам приобщися, радуйся, яко чудотворными иконами твоими, благодать и милость нам источися, радуйся, владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Видяще тя, Богородице, на объятиях своих младенца Христа держащую, и главою к пречистому лику Его кротце приникшую, разумеваем божественную любовь Твою, и непрестанное о мире ходатайство, веруем, яко имаше веле дерзновение, ко благосердию Владыки, Ему же давшему нам Тя благую заступницу, благодарственно поем Аллилуйя. Разум немощный не может постигнуть и глубину смиренного служения Твоего, Госпоже, Искупителю нашему, не имевшему на земле, где главу подклоните, егда же прииде великий и трепетный день страданий Сына Твоего, Богомати, оружие смертное пройде душу Твою, сего ради сердцем соболезнующе, глаголем Ти таковая. Радуйся, незлобивая агнице, вертеп и бегство смиренно приимшая, радуйся, богоприимца Симеона, скорбное проречение, в сердце начертавшая, радуйся поношению Сына Божия сострадавшая, радуйся крестный путь Его, слезами оросившая, радуйся муки Его крестные, сердцем разделившая, радуйся кресту предстоянием, совершенство любви Твоей явившая, радуйся гробу Сына Твоего благосердый плач принесшая, радуйся воскресением Его, паче всех обрадованная, радуйся, владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Сила Вышнего соделатя благодатная, источник неоскудевающий утешение бедствующим, многие бо скорби претерпевши, можешь и искушаемым помощи, людям верным, люте страждущим, от нашествия иноплеменных, благоволила есть явить и образ Твой, в знамение милости Твоей, як о стране нашей, в защиту от враг видимых и невидимых, их же помощью Божию побеждающе, Спасителю Богу воспеваху, Аллилуйя! И мы щетя подвигоположницу, шествующую по стопам Владыки Христа, мужество исполняхуся первосвятителя и подвижницы благочестия земли нашей, беды и напасти претерпевающе, сии учаху люди Духом Господеви работать и ведущие, яко сила Божия в немощи совершается, мы же видящи веру Отец наших, явление благодати, притворившие злоумышления во нравы добрые, достойно тя наставницу верных ублажаем. Радуйся насаждение веры и благочестия, радуйся образе несокрушимого терпения, радуйся духа уныния и боязни отгнания, радуйся духа разума и крепости стяжания, радуйся близ донских струй чудную икону Твою явившая, радуйся реки слез народных ею иссушившая, радуйся доблести богатство нам вручившая, радуйся молитвенников земли нашей возрастившая, радуйся, владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Буря превеликого нашествия наплеменных потряси землю нашу, но невозможе пламень угасить и веры в покров Твой, Богоматерь Пречистая, великий печальник земли нашей, преподобный Сергий,
призвав на помощь Святую Троицу и тя Владычице с упованием благослови святого князя Димитрия с дружиною в поход против врагов и предрече ему победу, тем же научи всех петь всесильному Богу в Троице славимому Аллилуйя. Видя икону Богоматери на поле брани от донских предел пришедшую и приим послание от Сергия Преподобного с напутием, да поможет ти Бог и Святая Богородица, возрадовайся князь Димитрий, яко сама Владычица, грядет на супостаты и воспрянув духом, с надеждою поведе воины своя на тьмочисленное полчища и победу одержа, икона же твоя Владычице, молниеносным блистанием зрака твоего, враги устрашающи, залог победы являше, сего ради благодарственно и радостно, поем ти похвальное сия. Радуйся, Мати Господа сию, небесное воеводу, радуйся земли нашей от века помощи и покрови, радуйся воину мужества неодолимого дарования, радуйся врага исконного, грозное низвержение, радуйся воинов иноков, на подвиг ратный избравшая и укрепившая, радуйся страну нашего ты гайноплеменных освободившая, радуйся в явлении иконы твоя, лучами солнца правды верных осиявшая, радуйся преславную победу, православно тя чтущим даровавшая, радуйся Владычице, заступнице верных приблагая и скорая. Богоявленную звездою восия икона твоя пресветлая, озаряющий утро брани и возвещающий благословение Божие ратоборцем на брань жестокую сыноплеменницы подвигшимися, весь день той предстояху Сергий Преподобный и иноцы мнози в молитве неотступника Святей Троице, вечер уже бывшу, победу старец духом познал, радостно сию провозгласи и благодарственное пение совершився щедрому Богу, призывая и нас велигласно воспеть Ему Аллилуйя. Видя очима веры течение битвы и молитвы ратоборцы укрепляя, поименно поминаши преподобный Сергий вожди и воины убиенные, мы же имуще завет Его память о таковых особотворите, ведущие силу молитвы, победу оружию приносящая, из глубины сердца воззовем Божией Матери, всемощней покровительнице, душу свою полагающих за други своя. Радуйся, меч гнева Божия, на продерзая направляющая, радуйся из правды венец победы соплетающая, радуйся с храбрыми непреоборимо споборающая, радуйся к подвигам, в обранних дух возвышающая, радуйся у раненых, своим попечением не оставляющая, радуйся убиенных к вечному покою управляющая, радуйся вдовиц и обещатствованных, благодатно утешающая, радуйся воеводу изрядная, непобедимо державствующая, радуйся Владычице, заступнице верных приблагая и скорая, провозвестник спасения от внезапного нашествия иноплеменных, явися образ твой заступнице скорая, неприятелем во град в нити уже готовым, с верою и слезным молением, обнесоша его людие по стенам и стогнам града и поставиша посреди воинства в походней церкви це Сергия Преподобного и в молитве прилежаще, усердно взываху всемилостивому спасу Аллилуйя. Воссиявшу солнцу, узареша стригущие воини, яко опусте стан неприятельский, нощью страх внезапу нападенания, от некие велия силы и смутившися, неудержимо бежаша даже до предел земли нашия, и все изгибоша, о предивная заступница наша, твоими молитвами скоро избавление сие бысть, да исполнится же древний храм, возвысивайся на месте, и где же стоящий чудотворный образ твой донский, гласа хвалы сия. Радуйся священию гасимая, веры огнь воспламеняющая, радуйся граду нашему стражене усыпающая, радуйся уповающих на помощь твою непосрамляющая, радуйся плач верных вскоре в радость притворяющая, радуйся в бегство враги обращающая, радуйся призывающим тя помощь подающая, радуйся со святителями и преподобными град нашу граждающая, радуйся иноков,
под сенью иконы Твоей учреждающая, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая, восхотевши оградите землю нашу, державная покровительница наша, многожды козни иноплеменник разоряши, пределы страны наши охранящи, и победы дивные, даже без крови подающие, благоволи, о Мати Божия, в мире глубоце и союзе любви вселенную сохраните, Тебе бододеся благодать всемирного заступления, пред Владыкою всех, Его же воинство небесное славят, поющие Ему Аллилуйя. Нового стража неусыпного града нашего, достойно почтите хотящие, соборный храм люди благочестиви, в донстей обители соорудиша, и на стене храма живописаши икону Твою, Богомати, в божественное ограждение страны нашей, якуда от вне находящей врази, отражени будут неотступными молитвами Твоими, Тебе же, яко сущий с нами, соупованием глаголем. Радуйся, Бога живого, одушевленный храме, радуйся, Мати мира, укрощающая смятений волны, радуйся ночных бдений и молебных пений, скорое слышание, радуйся, доброе пристанище душам, спасение ищущим, радуйся икону Твою, яко знамя побед даровавшая, радуйся страну нашу в достояние свое избравшая, радуйся браней прекращением, мир и радость приносящая, радуйся ко благочестию страну нашу приводящая, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая, рассеявшися тучи напасти молитвами Твоими, заступнице всеблагая, теплая заря покаяния восходящая, предваряя токи благодати, призывающий к подвигу, ежеверовать и право и жить и свято, простриже покров Твой, о благодатная Мати, на всех грядущих узким, но вожделенным путем Христовых заповедей, да все познают, яко с нами Бог, Ему же поем, Аллилуйя. Весь мир страждет грех ради человеческих, во зло его повергающих, в Тебе, Мати рода христианского, начало общего избавления бысть, исполнение всякие добродетели, даруй же нам узреть, Богомудрая Дево, в Евангелии Сына Твоего, свет божественный, да отверши горечь греха, сладость благочестия обрящим, взывающий тиси цевая. Радуйся благодати живоносной источниче, радуйся заблудшим путеводной светильниче, радуйся слезне кающимся, обновление подающая, радуйся ходите в законе Господне наставляющая, радуйся молитве тепле научающая, радуйся подвигу поста вспомоществующая, радуйся греховные помыслы, властно от нас отгоняющая, радуйся братолюбием, темную злобу побеждать и наставляющая, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая, всех немощных крепости, печальных радование, страждущих посещение, верных дерзновения Ты еси, Пречистая Владычице Богородице, всех притекающих под сень креста Господня, ко спасению приводиши, допознавши Христа, Божию силу и Божию премудрость, воспоют Ему Аллилуйя. Ведь и многовещаний постигнуть не могут, человеколюбивая Мати, бездну щедрот Твоих, назвостраждущей беспомощно изливаемых, и мы, сладость утешения в нуждах познавши, благословляем Тя с верою и чествуем с любовью, моление возносяще, пред образом Твоим сицевая. Радуйся в скорбях земных, волю Божию смиренно приимшая, радуйся обуреваемых, в тихое пристанище водящая, радуйся болящих, милосердная целительнице, радуйся вдов и сирот, незримая питательнице, радуйся страждущих, любовью окружающая, радуйся долго недужных, сладости расти приобщающая, радуйся чад своих, от фраг необоримо защищающая, радуйся, яко слезами радости, икона Твоя украшается, радуйся, Владычице, заступнице верных преблагая и скорая, спасти хотя мир, Сын Божий, из Тебе, Дево, плоти обличеся,
естество наше, паче обнови, дивное Божие смотрение о нас, Тобою, Дева, исполняется, яко Ты еси воистину погибши взыскание и грешных исправление, и Тобою от отчаяния избавлени, дерзаем с весельем пяти Богу, Аллилуйя. Стена еси несокрушимая Церкви Христове, всенепорочное Дево, верное Бо во искушениях укрепляеши, миром и любовью ограждаеши, всего ради и гваси молитвенни, не умолкают зовущих Ти. Радуйся от купели крещения, благая путеводительнице, радуйся целомудрия юных оградительнице, радуйся матери многотрудным изрядная помощнице, радуйся чад непокоривых мудрая наставнице, радуйся в сиротстве дивное утешение, радуйся враждующих нечаемое примирение, радуйся беззаконующих, светом правды просвещающая, радуйся грехи наша, в море милосердия потопляющая, радуйся Владычице, заступнице верных преблагая и скорая. Пение всеумиленное приносим Ти, вместивши ипостасное Слово Божие, Сын Твой Агнец Божий, в земле грехи мира, заклается и дается вснеть верным, сподоби нас, Мати Божия, достойно причащайтеся при чистых тела и крови Его, до спасения улучивши, воспоем жизнодавцу, Аллилуйя. Чи Отца Небесного, Мати Сына Божия, невесто Духа Святаго, неисчерпаемое море даров божественных Ты еси, Всесвятая Дево, умоли человеколюбца Господа, открыти нам источник всеоживляющей благодати, да очищенным сердцем почимся возрастите плоды Духа в радости и веселье зовущей Ти. Радуйся плодов Духа Святаго, стяжание всецелое, радуйся радостью духовною, упоение причудное, радуйся мира непоколебимого дарования благонадежное, радуйся благости и любви, исполнение примирное, радуйся милосердия насаждение неувядаемое, радуйся веры живые, утверждение несокрушимое, радуйся кротости наставница несравненная, радуйся вражды, разрушающее средостение, радуйся Владычице, заступнице верных преблагая и скорая. Благодатную помощь многожды являла еси Царица Небесная, через чудотворный образ Твой, от смерти скорое и неизбежное изымающее, так и образ всечестного успения Твоего на обратной стороне иконы Донские, от лет древних писанный, знамени есть всякому подвязающемуся, да не убоится смерти, но взирая, как у душа Твоя, приемлется в руце Бога живаго, с надеждою предает себе в час смертный суди всех Богу, вопия Ему, Аллилуйя. Поюща Тя в молитвах неусыпающую Богородицу, Святей Троице предстоящую вопием Ти, пробуди нас светом живоносного успения Твоего, от смертоносного сна нерадения, о спасении души, и спроси нам с Господем примирение, егда же приспеет жатва смертная житию нашему, огради нас всесильным предстательством Твоим от духов злобы, да Тобою водими достигнем Царствия Небесного, иде же незаходимое солнце правды, не вечерний свет, славы божественные изливает, о, Всесвятая Дево, от херувим воспеваемая, прими от нас недостойных, похвалися я. Радуйся, обрадованная, во успении Твоем нас не оставляющая, радуйся, Мати Всепетая, одесную Бога предстоящая, радуйся, горнего мира, красото боголепная, радуйся, кладезю богомысля неисчерпаемый, радуйся, любви божественной неугасимый светильниче, радуйся, греховных уз, скорая решительнице, радуйся воздушных мытарств, безбедное прихождение, радуйся благая вратарнице, дверей райских отверзение, радуйся Владычице, заступнице верных преблагая и скорая. О, всемилостивая Владычице Богородице, страны нашей дивная заступнице, обидимых прибежище, грешных спасение, страну нашу от враг защити,
вселенную всю миром благослови, веру православную укрепи, кресткое мужду с упованием понести помози, в любви и согласии всех нас соблюди, и в радость Господа внити сподоби, поющих Ему Аллилуйя. О всемилостивая Владычице Богородице, страны нашей дивная заступнице, обидим их прибежище, грешных спасение, страну нашу от враг защити, вселенную всю миром благослови, веру православную укрепи, кресткое мужду с упованием понести помози, в любви и согласии всех нас соблюди, и в радость Господа внити сподоби, поющих Ему Аллилуйя. О всемилостивая Владычице Богородице, страны нашей дивная заступнице, обидим их прибежище, грешных спасение, страну нашу от враг защити, вселенную всю миром благослови, веру православную укрепи, кресткое мужду с упованием понести помози, в любви и согласии всех нас соблюди, и в радость Господа внити сподоби, поющих Ему Аллилуйя. Архангела благовестия, слышавши пречистая, кротостью прият волю Господа своего, и во смирении сердца отвеща, «Ся раба Господня, буди мне по глаголу Твоему, мы же дивящийся, как у Сын Божий, Сын Девы бывает, с говорилом благодатную песнь несими почитаем. Радуйся, отроковице, от всех родов Богом избранная, радуйся, скиния, Духом Святым осененная, радуйся, живоносная обитель света Божественного, радуйся, Мати Божия, спаса миру росшая, радуйся, всепетая, яко сотворите величие сильный, радуйся, яко и в славе икон Твоих, величие сие явлено бысть, радуйся, яко Тобою благодатная, невидимый нам приобщися, радуйся, яко чудотворными иконами Твоими, благодать и милость нам источися, радуйся, Владычице, заступнице верных, приблагая и скорая, в избрании воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем те раби Твою, Богородице, но яко имущая державу непобедимою, от всяких нас бед свободи, дозовем Ти. Радуйся, Владычице, заступнице верных, приблагая и скорая. О, Пресвятая Владычице, Дева Богородице, заступнице наша, благая и скорая, воспеваем Ти все благодарственная, за чудные дела Твоя, песнословим от лет древних, неотъемлемое заступление Твое граду и стране нашей, чудотворным образом Твоим донским всегда являемое, в бегство обращаются полцы чуждих, граде и веси невредими сохраняются, люди же от лютой смерти избавляются, осушаются очи слезящие, умолкают стенания верных, плач в радость общую притворяется, буди и нам, Пречистая Богородице, утешение в бедствиях, возрождение надежды, образ мужества и источник милости, в скорбных обстояниях неистощимое терпение нам даруй, подачко и мужду по прошению и нужде его, младенцы воспитай, юные у целомудри и страху Божию научи, унывающие ободри и немощную старость подержи, милостью посети в болезнях и печалях сущая, злая сердца умягчи, братолюбие укрепи, мира и любви всех нас исполни, примири благосердая мати, враждующая, и оправдай оклеветанные, истреби пороки, да не восходят греси наши пред судьею всяческих, да не постигнет нас праведный гнев Божий, Твоими молитвами, всемощным Твоим покровом, огради нас от нашествий вражих, от глада губительства огня меча и всякого иного злострадания, уповаем молитвами Твоими, получите грехов изваждение и с Богом примирение, умолись тяжати нам Царствие Небесное и слики ангелов и святых, там восхвалите пречестное имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь. Заступница верных, приблагая и скорая, Пречистая Богородица Дево, молим Тя пред святым и чудотворным образом Твоим, да як уже древле от Него заступление Твое, граду нашему даровала еси, так и ныне нас от всяких бед и напасти милостивно избави,
і спаси души наши, яко милосердая. Всепетая и всеславная Царица Богородице, Мати всея твари Содетеля, христианская надежда и заступница, ненадеющимся и отчаявшимся скорое надеяние, молим Тя, милостиво буди нам грешным, не остави раб Твоих и не отрини моления недостойных, молимся, взирающих к образу Твоему честному, святые и чудотворные иконы Твои и вопиющие, с плавающими и путешествующими да пребудет милость Твоя, о Владычице, ризою Твоей честною защити, и во всяких местях злых верное соблюди, и молися кросшемуся из Тебе Христу Богу нашему, да спасет от грех души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Возбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твои Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, в небесные обители приселившаяся с плотью, сущая на земле, никак уже оставилась и Богородице, образ божественный и многочудесный, пречистого лица Твоего, зрете любящим Тя, и поклонятися даровала еси, яко знамение Твоя благодати, чтим Его в обызающе. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, им же заступление дивное, граду Твоему даровал.

Я человек и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огрози. Мы помним все, там, в глубине веков, Иерусалим был неприступен для врагов. Но был смятен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огрози. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу.

и сотворен из тайны бытия, и мне решать, как надо дальше жить, чтоб преподобие всего.

над смыслом жизни продолжаю размышлять. Что ждет меня, мол, впереди, сомнений суетных, мя Боже, огради.